0: solo un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore.
1: Космо по-русски. Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в детали.
2: По всей Германии сегодня насчитывается более 900 тысяч участков, объединенных в садовые колонии. Их общая площадь составляет около 40 тысяч гектаров. Участок в такой колонии считается отличным местом для отдыха, в том числе и активного, и при этом остается сравнительно доступным. Например, участок площадью в 400 квадратных метров обходится в среднем в 300-400 евро в год, и эта сумма уже включает в себя основные дополнительные расходы. Казалось бы, чего еще желать? Но у садовых колоний есть критики, которые утверждают, что владелец участка зачастую имеет больше обязанностей, чем прав. Устав колонии может буквально связывать руки. Каждое действие садовода в той или иной степени регламентировано. И тем не менее спрос на такие участки резко возрос. Сначала во время пандемии несколько лет назад и сейчас на фоне топливного кризиса. В последние недели люди все меньше уверены, что смогут свободно и недорого летать в отпуска, и спрос на участки в садовых товариществах переживает новый бум. Немецкая садовая колония – это, конечно, не то, к чему привык человек из постсоветского пространства. Чем она отличается от привычной дачи, обсудим сегодня. В студии я, Алена Колесникова, и Кирилл Бутырин. Вы слушаете «Космо по-русски», «Германия в деталях». Кирилл, ты знаешь, что поразило меня больше всего? Я узнала, что существует закон, федеральный закон, который регламентирует устройство и работу вот таких вот дачных колоний или садовых товариществ. Я думаю, что наши слушатели, по крайней мере, один раз видели в Германии такие колонии. Их действительно очень много. Обычно они располагаются вдоль железнодорожных путей или путей Исбана, и когда едешь на электричке, сверху видишь невероятно аккуратные участочки и очень маленькие домики. Вот если домики почти одинаковые и маленькие, это и есть садовая колония.
3: Какое-то время я жил в берлинском районе Груневальд, и там таких садовых участков достаточно много. Я жил в обычном доме, в хороших условиях, квартира, и часто гулял по таким участкам или мимо них проходил. И меня всегда интересовало, насколько интересно и красиво они оформлены. И даже у меня когда-то возникало желание попробовать и тоже приобрести такой участок. Но мои друзья, с которыми я общался по поводу этих участков, чаще отговаривали меня, чем предлагали такую возможность. Потому что они говорили, что это петля на шею. Пока ты молодой, заниматься этим нет смысла. Лучше ездить в отпуск с детьми, позволять себе много чего интересного и не связывать себя по рукам и ногам, потому что этот участок считается для многих моих друзей просто кабалой, потому что он настолько зарегламентирован, и такие там условия пребывания и его обслуживания, что в какой-то момент просто хочется все бросить и поехать с семьей просто в отпуск.
2: Знаешь, я сама подумала о том, почему бы не взять в пах такой участок, ведь это недорого и на самом деле обеспечивает здоровый образ жизни. Прочитав закон, я поняла, что образ жизни будет слишком здоровым. На такой я действительно не готова идти, а кроме того, это одно сплошное выполнение правил. Кстати, самое интересное, что жить на этом участке строжайше воспрещено. Закон предусматривает возможность ночевать там, а как часто там можно ночевать, определяет устав товарищества. Кстати, тот же самый устав регулирует и другие вещи. Я сейчас зачитаю список, и вы поймете. Наличие теплиц и их размеры. Возможность жечь костры и даже устраивать гриль. Высоту изгородей. Деревья и их обрезку.
3: Да, причем я вот тоже сейчас смотрю пункты этого списка и вижу правило 5, по которому ключевым принципом является система. Участок делится на три части. Причем одна треть участка должна отводиться под овощи, фрукты и полезные растения. Одна треть – зона отдыха, газон, декоративные растения, оформление. Ты можешь там поставить бассейн, например. И на одной трети – инфраструктура – это домик, дорожки и террасы. Причем сам размер участка варьируется от 300 квадратных метров до 400. И вот на этом клочке, а это, в общем, по моему мнению, небольшой участок, ты должен очень четко, прям с линейкой, вымерять каждую треть зоны, потому что я уверен, что правление обязательно...
2: Обязательно придет делегация товарищей
3: с рулеткой. Да, и будет замерять твой участок. И если они увидят, что твоя грядка где-то в другом месте расположена, я думаю, что к тебе будут очень серьезные вопросы.
2: Да,
3: и тебя тут же заставят все перепахать, переделать в соответствии с тем планом, который предусмотрен именно товариществом.
2: В том-то и дело. Люди жалуются на то, что как только им удается проявить какое-то творчество, тут же появляются люди, которые убедительно просят их поменять, сделать как было или сделать так, как бы они хотели. Смотри, что я еще нашла. Содержание животных на участке также регулируется уставом товарищества. А также, какие растения разрешены, а какие запрещены. Сейчас очень много товариществ, которые запрещают хвойные растения, потому что они слишком сильно разрастаются, и уж во всяком случае категорически запрещены изгороди из хвойных растений. А если человек перекупает участок, на котором уже есть изгородь из хвойных растений, он должен смириться с тем, что такую изгородь ему рано или поздно придется убрать. Самому это сделать практически невозможно. И это значит, что несколько тысяч накидывается на ту цену, которую нужно будет уплатить за то, чтобы стать новым владельцем домика и растений. Ты понял эту систему, да?
3: То есть получается, что новый арендатор выкупает этот домик у предыдущего, собственно говоря, арендатора, и вот та сумма, за которую это происходит, может варьироваться от 3000 до 10000 евро.
2: Это значит, что нельзя возникнуть из ниоткуда, прийти в товарищество, сказать «я хочу участок» и тут же получить его за 300, максимум 400 евро. Так эта система не работает, домики действительно нужно выкупать.
3: И причем, я так понимаю, что передать его по наследству тоже это большая проблема. То есть люди, которые по несколько десятков лет жили на этом участке, родители, условно говоря, их дети выросли на этих участках, и потом родители естественным образом хотят передать детям, то не так все просто. То есть родители должны подать заявку в правление этого товарищества, которое будет рассматриваться именно не всем коллективом товарищества, а именно правлением, и оно выносит решение. И вот тут наверняка возможны недоразумения.
2: По статистике, в Берлине средняя продолжительность ожидания такого садового участка 10-15 лет. Это при том, что вы действительно пришли с улицы, подали заявку и ожидаете своей очереди. И очередь эта идет так медленно именно потому, что все в конечном итоге решает правление. Если человек состарился и хочет отказаться от своего участка, или он переезжает в другой город, неважно, какая причина, человек хочет отказаться от своего участка, он сам может найти себе замену и предоставить эту кандидатуру правлению. То есть здесь все зависит от того, какие отношения у этого человека с правлением и будет ли принят его кандидат. Если отношения хорошие, кандидат принимается, я имею в виду кандидат в очереди не стоявший, а очередь задерживается. А вот если, например, человека за плохое поведение заставляют покинуть товарищество, я не знаю, может быть, он грилил поздно вечером, может быть, он привел с собой собаку. Во всяком случае, если человек слишком часто нарушает правила, его, ну, по большому счету, из товарищества выгоняют. И вот тут действительно на его участок могут претендовать люди из очереди. Если кто-то нас сейчас слушает, кто владеет таким участком и говорит, нет, у нас совсем не так, ситуация другая, это вполне может быть, потому что товарищества разные, их очень много, и в конечном итоге все, что не закреплено отдельно законом, решается на местах и зависит от множества обстоятельств.
3: И вот мне кажется все-таки, что именно формат отдыха – это всего лишь малая часть пребывания на этом участке, потому что, как мне кажется, большая часть времени уходит на то, чтобы осваивать этот участок и, главное, поддерживать его в том идеальном состоянии, в котором обычно они находятся, потому что идешь и просто любуешься на самом деле, но ты всего лишь гость на этих участках, и ты идешь мимо, и ты идешь по этой дорожке, смотришь направо-налево, но ты идешь куда-то дальше, погулять по лесу, например, или еще что-то. А тут ты понимаешь, что эти люди, которые являются владельцами таких участков, очень много сил вкладывают в этот небольшой кусочек земли. Видно, что им приходится все лето, не разгибаясь, ухаживать за этим участком. И думаешь, А есть ли смысл?
2: Ну, мне бы, честно говоря, очень мешала необходимость каждый раз запрашивать специальное разрешение, если хочется пригласить гостей и устроить гриль. Каждый раз ставить кого-то в известность, если я хочу переночевать в собственном домике. Кроме того, электричество в домиках есть только действительно в летний период. На зиму, на осень, по большому счету, и раннюю весну электричество отключают. А то, что сам домик может занимать площадь ни в коем случае не большую, чем 24 квадратных метра, для многих такое помещение может оказаться слишком тесным, если семья и особенно несколько детей.
3: Но это же не для проживания, это же как бы для отдыха. Поэтому ты отдохнул 2 дня, вернулся в город и пошел на работу. Наверное, в этом смысл. Но мне кажется, все-таки вот эта заорганизованность немецкая, она здесь иногда перебарщивает в таких вот подходах. Тем более на таком клочке земли у тебя вокруг соседи, которые видят тебя насквозь, потому что высота изгороди тоже регламентирована. И ты видишь то, что происходит у соседей на участке, они видят, что у тебя происходит на участке. И если что-то им покажется не так, они тут же могут об этом сообщить в правление.
2: А мы находимся в Германии, и здесь сообщить в правление – это не значит, что на вас наябничали, это не значит, что вас хотят подставить, это не значит, что вокруг вас какие-то на редкость вредные люди. Нет, это просто значит, что сообщить в правление совершенно в нормальном порядке. Это просто входит в ментальность людей, которые нас окружают, поэтому, пожалуйста, не принимайте этого в штыки. От нас ожидают здесь, что мы будем выполнять правила. Это как бы одно из, простите за тавтологию, правил игры.
3: Было несколько предложений от моих знакомых присоединиться к ним, взять в аренду соседний участок, что есть такая возможность. Но я, наверное, все-таки подумаю. Пожалуй, я пока еще буду ездить в отпуска в те места, куда мне больше всего нравится. Мне кажется, это все-таки интереснее. В молодости, наверное, после какого-то определенного периода жизни, когда уже хочется осесть и уже не хочется вести так активную жизнь, то, наверное, это интересный вариант. Но пока ты молод, мне кажется, что есть масса других интересных вариантов.
2: Я тебя очень хорошо понимаю и во многом с тобой согласна. А с другой стороны, когда идешь по такой колонии, и ты видишь, какое невероятное количество любви вложено в эти участки, какие прекрасные там цветы, какие замечательные там фрукты и овощи. И понимаешь, что если люди бы не любили этим заниматься, они бы просто не стали это делать. Скорее всего, такие участки подходят людям, которые очень любят садоводство, которые очень любят свои цветы, свои фрукты и овощи, которые согласны тратить на них время и силы в неограниченном количестве. Так что кому-то подходит, а кому-то нет. Я думаю, что, как и все остальное в жизни, все там происходит правильно.
1: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.